Яноева Помуримского, и за блаженнейшего патриарха Святослава, и за правосвященнейшего архиепископа и митрополита Лаша, Кирилла Володимира, и за боголюбивого епископа Миколу Чести Пресвятого,

0: Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и повсякчас и до веки веки. Аминь. Вернейшейшая Мария, Господа, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи и спаси.

за предложи нечестные дары, Господи, мы помолимся. За святый храм, святыше с верою, благоговением и страхом Божим, ходи до него, Господи, мы помолимся. Боже, вызволитися нам для всякої скорботи, гніву і нужди, Господи, мы помолимся. Щедротами й народного сина Твого, з яким ти благословений, з пресвятими.